Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему

0: в Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. По приглашению Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь, где пройдет традиционный парад. 9 мая в 12 часов дня по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны. В этот момент прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. Их можно будет услышать в эфире телевидения и радио, а также на улицах и площадях городов. В храмах зазвонят колокола, а транспорт может остановиться. Бобруйск с размахом отметит 9 мая. В честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе на Березине пройдут торжественные шествия, концерты, выставки военной техники и праздничный фейерверк. В продолжении темы. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы в Бобруйске вводится временное ограничение движения транспорта. 9 числа неудобства коснутся улицы Социалистической с 7 утра до 13 дня, с 10 до 11.20 Минской. Для всех бобруйчан и гостей города 10 мая пройдет торжественное чествование государственного флага, герба и гимна Беларуси. Начало мероприятия в 11 часов. Место проведения церемонии – Площадь Победы. В этот день будет организован традиционный прием в пионеры и БРСМ, а также вынос знамя. В Бобруйске прошло торжественное открытие нового дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Джили» и «Белджи». Под аплодисменты гостей перерезана символичная красная лента. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошее встанут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, закаленным, утомленным. Слава павшим и живым. От души спасибо им.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. В Беларуси теперь действуют новые правила для служб такси. Март подписал соглашение с крупнейшими диспетчерами. Главное, в плохую погоду или во время массовых событий цена на перевозку не сможет вырасти более чем в 3 раза. Компании также обязуются не повышать комиссию для водителей и поощрять их выезжать на линию, когда спрос максимален. За первые 4 месяца 2026 года структура импорта легковых автомобилей в Беларусь потерпела изменения. Покупатели стали чаще интересоваться возрастными транспортными средствами, в то время как спрос на свежие машины падает. С января по апрель частные лица ввезли в страну почти 14,5 тысяч таких машин. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. 2 килограмма драгоценной редкости. В Мьянме найден один из крупнейших рубинов в истории весом в 11 тысяч карат. У гиганта глубокий красный цвет. Несмотря на свои масштабы, камень сохранил высокую прозрачность. Специалисты подтвердили, самоцвет не проходил никакой дополнительной обработки, поэтому этот небесный экземпляр стал по-настоящему уникальной находкой. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталоны Сорнефти Брент сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
2: Сделано в Беларуси.

Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его с собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось в кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели. Они летят, совершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый, летит тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
1: Новая весна, лучше посмотрю из окна.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь празднует День Победы. В стране проживают более 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 269 – участники и инвалиды боевых действий в рядах Красной Армии. Также 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 человека, которые работали на объектах ПВО на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5500 признаны пострадавшими от последствий тех дней. 90% из них – бывшие узники концентрационных лагерей.
0: Город.
1: Светлый май. Прямо сейчас на пересечении улицы Минской и Георгиевского проспекта проходит построение праздничной колонны, которая проследует в сторону площади Победы. Наш специальный корреспондент Мария Бушкевич на прямой телефонной связи со студией. Мария, как настроение у собравшихся?
2: Да, Василиса, добрый день. На самом деле собралось уже очень много людей, и они все продолжают и продолжают прибывать. Настроение у всех бодрое, приподнятое, праздничное. Можно уже здесь увидеть ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно же, приехало руководство города. Собрались представители трудовых коллективов, воины Бобруйского гарнизона, молодежи много, представители общественности. Василиса?
1: Мария Бушкевич на прямой телефонной связи со студией прямо с места событий, где проходит построение праздничной колонны. К другим новостям. С 12.30 на площади Победы в Бобруйске будет организована работа полевой кухни. Возле стадиона «Спартак» стартует легкоатлетическая эстафета. Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на «Бобрлайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Пентагон опубликовал первую подборку рассекреченных архивов об НЛО. В коллекции 162 файла – отчеты, документы ФБР, НАСА и Госдепа, а также снимки и описания аномальных явлений. Среди них – кадры с лунных миссий «Аполлон-12» и «17», а также аудиозапись астронавта о пугающем неопознанном объекте.
0: Вот это да!
1: В Инстаграм пользователи заметили масштабную чистку подписчиков. У звезд и обычных авторов пропали миллионы фолловеров. По оценкам, речь может идти о десятках миллионов удаленных аккаунтов. Затронуты и обычные авторы. У некоторых исчезло от сотен до десятков тысяч друзей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

Это праздник наших дедов, тех, что бились до конца. День великий, день победы, день для каждого бойца. Тех, что мир нам подарили и закончили войну. Что народ освободили, наш и целую страну. Пусть осталось вас немного, но ваш подвиг не забыть. Это стоит дорогого, слезы нам свои не скрыть. Вам безмерно благодарны, мы спасибо говорим. Герои наши, ветераны, вами сильно дорожим. Пожелать хотим здоровья, счастья, долгих-долгих лет. Чтоб согретые любовью, жили вы, не зная бед.

0: верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями принимает участие в торжествах в честь годовщины победы Великой Отечественной войны. Центром праздничных мероприятий стала Красная площадь, где проходит традиционный парад.
0: Город.
1: Беларусь помнит. На братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошло возложение цветов. Сейчас праздничная колонна направляется в сторону Площади Победы. Наш специальный корреспондент Мария Бушкевич на прямой телефонной связи со студией. Мария, как прошла церемония? Насколько большая колонна?
2: Итак, Василиса, совсем недавно произошло возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На самом деле приняло участие огромное количество людей. Можно сказать, что здесь без преувеличения полгорода собралось, потому что везде, куда можно посмотреть, везде есть люди. В братской могиле было возложено очень много цветов, венков. У людей, конечно же, в руках шары, флаги, портреты их близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Далее колонна направилась к Площади Победы. Василиса.
1: Мария Бушкевич на прямой телефонной связи с шествием праздничной колонны. К другим новостям. В 2 часа дня пройдет автопробег. Старт от улицы Карбышева. Колонна проследует до мемориального комплекса в поселке Сычково. Кульминацией праздничного вечера станет акция «Споем День Победы вместе» в 22:56. Ровно в 23 часа небо озарит праздничный салют. Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Американцы с тревогой смотрят в завтрашний день. Согласно опросу, только 45% жителей штатов уверены, они смогут обеспечить себя на пенсии. При этом 69% работающих опасаются нехватки средств. Это рекордный показатель за 17 лет.
0: Вот это да!
1: Употребление яиц может снизить риск развития болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали данные почти 40 тысяч участников проекта. Авторы предполагают, возможный эффект может быть связан с составом куриного изделия. В Бобруйске сейчас облачно плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: «Бутик-авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик-авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик-авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик-авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте «Бутик-авто.бай». «Бутик-авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

А если честно,

Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала. О том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле? Я просто рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа. Что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

месте сражений березы шумят, и кажется, будто проститься хотят, и плачут они, вспоминая тот бой.

что снится тебе, солдат. Вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На национальном геопортале Беларуси добавили данные о городах-героях и воинской славы. На карте можно будет увидеть населенные пункты, которые отмечены высокими наградами за вклад в победу. К слову, работа по сбору и уточнению информации продолжается.
0: Город.
1: Помним каждого. Праздничная колонна прибыла на Площадь Победы. Вместе с населением весь путь прошла наш специальный корреспондент Мария Бушкевич, которая прямо сейчас на прямой телефонной линии. Мария, что ждет дальше бобручан?
2: Итак, колонна прибыла уже на Площадь Победы, всю дорогу. Люди шли, конечно же, делились своими воспоминаниями, историями о своих близких, о своих дедах и прадедах, которые участвовали в это нелегкое время, принимали участие, освобождали нашу родину, нашу страну. С минуты на минуту начнется возложение цветов к памятнику генерала Бахарова. Среди обычных бобручан присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, представители трудовых коллективов, воины Бобруйского гарнизона, молодежь, общественность. Людей очень много, и, конечно же, все пришли, чтобы еще раз отпраздновать вместе этот прекрасный, замечательный праздник. Василиса?
1: Мария Бушкевич на прямой телефонной связи с Площади Победы. К другим новостям. Весь день для бобручан и гостей города будет организована концертная программа, работа торговых рядов и тематических площадок. Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отмечают по всему миру – Кипр, Таиланд, Танзания, Тунис. Дань памяти героям отдают сотни человек – дети, внуки и правнуки ветеранов. На улицах Нью-Дели знамена, флаги двух государств. В руках участников акции – портреты родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
0: Вот это да!
1: В Китае показали робота полицейского. Андроид выглядит как человек. Его рост 173 сантиметра, вес 75 килограмм. Кадры того, как гуманоид патрулирует город, уже разлетелись по соцсетям и вызвали большую реакцию среди местного населения. К слову, по прогнозам аналитиков, к концу десятилетия такие аппараты станут обычным явлением. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели. Они летят, совершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с клищем журавлиным от века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый, летит тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12. В фирменных магазинах Ижлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб «Хатни» всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Я никогда не видела войны. Мне никогда смертельный бой не снится. И среди ночной бессонной тишины не вспоминаю я погибших лица. Не знаю я, как страшно на войне, поднявшись во весь рост, идти в атаку. И жить хотеть еще сильнее вдвойне. Но за друзей не прятаться, однако. Мне не пришлось в землянке замерзать и по-пластунски километры мерить, как тяжело товарищей терять. Не знаю я, но хочется мне верить, что никогда нам это не узнать, что будет наша жизнь счастливой. За мир спасенный я хочу сказать солдату белорусскому огромное спасибо.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве. По завершении военного парада белорусский лидер вместе с главами делегации возложил цветы к могиле неизвестного солдата в знак памяти о погибших.
0: Город.
1: На стадионе «Спартак» прошла легкоатлетическая эстафета на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». С 2 до 3 пройдет автопробег «Дорогами Победы». Сбор участников запланирован на парковке на улице Апермана. Маршрут через улицы Карбышева и Минскую в направлении поселка Сычково. Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на «Бобр Лайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Большинство французов считают, в их стране нет такого места, где можно почувствовать себя в безопасности. Такие выводы пришли после проведенного опроса. 70% респондентов согласны с утверждением – в республике нет спокойствия. 30% опрошенных считают страну оптимальной для жизни. В исследовании приняли участие более 1000 французов в возрасте старше 18 лет.
0: Вот это да!
1: Белорусы рассказали, как проводят 9 мая. Почти каждый из опрошенных, а это 46,5%, смотрит в этот день трансляцию парада по телевизору или в интернете. Предпочитают прогулки по праздничному городу и посещение салюта 42% населения. В семейном кругу для почтения памяти собираются 29, а исторические места и памятники страны посещают почти 26. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: на носилках около сарая, на краю отбитого села. Санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18, это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыханье дыма, вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу. Подожди его, жена, немножко, в 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».
1: Сделано в Беларуси.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Волна удовольствий.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: которых

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко позитивно оценил прошедший в Москве парад Победы. Он заявил журналистам, у него хорошее впечатление от этого мероприятия. Президент добавил, после праздника в российской столице направляется в Минск, чтобы также принять участие в торжествах.
0: Город.
1: Для бобруйчан и гостей города на площади Победы организована выездная торговля, которая продлится до 11 часов вечера. Роман Костюков, наш специальный корреспондент, сейчас на прямой телефонной линии с места событий. Роман, что предлагают приобрести?
2: Добрый день, Василиса. Да, сейчас на площади Победы продолжается концертная программа, однако параллельно работают торговые ряды. Действительно, большое количество людей проходят, выбирают себе всякие вкусности, памятные покупки совершают. Василиса.
1: Роман Костюков на прямой телефонной связи с площади Победы к другим новостям. До 9 часов вечера на площади Победы будет работать выставка военной техники, тематические площадки и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Хантавирус добрался до Ближнего Востока. Первый случай заражения зафиксирован в Израиле. При этом пациент с подтвержденными симптомами прилетел из Восточной Европы. Вирус постепенно распространяется по континентам, но ВОЗ пытается предотвратить панику. К слову, сейчас зарегистрировано 8 случаев.
0: Вот это да!
1: Появились новые сезонные расчеты на лето 2026 года. Прогноз на июнь, июль и август показывает, в Европе снова сохраняется сигнал на теплый период. Самые заметные температурные отклонения ожидаются в западной и центральной части континента. Там сезон может оказаться на 1-2 градуса жарче климатической нормы. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

победой предков наших славных пришлось за мир в землю лечь. Во всей вселенной нет им равных. Недолюбили жены их, и мамы недообнимали не поживших молодых.

просто жить. Но никогда домой он не вернется. Солдат корнями в землю прорастал. За нас, наследников, и за свободу. За родину, за мать он пал. За преданность непобедимому народу. А нам неведомо лицо войны. Героям нашим благодарны мы. За жизнь других они пошли на смерть. Нам этот мир завещан.

Помните, через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю.

0: Что может быть страшнее на земле, когда безвинно погибают дети? И как забыть стране о той войне, с которой не вернулся каждый третий?
1: Сделано в Беларуси.
2: Без причин.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Праздничные выходные ГАИ усилит контроль на дорогах. Особое внимание инспекторы уделят местам проведения мероприятий ко Дню Победы, зонам массового отдыха и оживленным участкам. В первую очередь будут выявлять нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль без прав. Также проверят мотоциклистов.
0: Город.
1: Сегодня будет организован подвоз гостей и жителей города на площадь к началу акции «Споем День Победы вместе», которая пройдет в 22:56 и праздничному салюту. После красочного завершения праздника бобруйчан отвезут обратно. Более подробно с маршрутами можно ознакомиться на «Бобрлайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Немецкие аэропорты предупредили о риске массовых отмен рейсов летом из-за дефицита и высокой стоимости топлива. По мнению экспертов, в худшем сценарии мощности отдельных авиагаваней могут снизиться на 10%. Сильнее всего под удар могут попасть лоукостеры и менее популярные туристические направления.
0: Вот это да!
1: Названы самые популярные места у туристов 9 мая в Беларуси. Чаще всего путешественники включают в свои поездки Брестская крепость-герой, мемориальный комплекс «Хатынь», линию Сталина, Буническое поле под Могилевом, памятник детям-узникам концлагерей в Красном береге в Гомельской области и другие. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошее встанут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты, и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конному, закаленным, утомленным. Слава павшим и живым. От души спасибо им.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Ровно в полдень на всех железнодорожных вокзалах страны прозвучали удары. Метронома и мелодия реквиема. Пассажирские и грузовые поезда, маневровые локомотивы дали победный гудок в знак благодарности за мирное будущее. Дикторы по громкой связи призвали белорусов на минуту остановиться и почтить память защитников Отечества.
1: Город.
2: Сегодня в Бобруйске курсирует тематически оформленный общественный транспорт. Празднично украшенные троллейбусы маршрутов номер 1, 2 и 4 работают в городе в течение всего дня. Снаружи яркая неоновая надпись и декоративные наклейки, внутри надувные шары. В честь праздника водители надели на себя военную форму минувших лет. В городе на Березине праздничные мероприятия продолжаются. На площади работает выставка военной техники, полевая кухня и торговые ряды. В 22:56 пройдет акция «Споем День Победы вместе», а ровно в 11 часов небо озарит салют. О том, что сейчас происходит в городе в рамках торжества, можно узнать на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: В мире.
2: Пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Жизнь на судне продолжалась.

0: В обычном режиме. Люди вместе ели, посещали мастер-классы и лекции, не подозревая, вирус уже распространяется.
1: Вот это да!
0: Поездка британца во Францию затянулась, собака его друга сгрызла паспорт. Восстановление документа заняло почти неделю. Парень остановился у товарища. В последний день перед отъездом он оставил сумку на столе и ушел гулять. Когда вернулся, увидел, щенок жует удостоверение личности на диване. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его с собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось в кино, все ждала. Вот-вот, сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын в ее

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели. Они летят, совершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с клищем журавлиным от века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизый.

0: Боже Всевышний, прошу Тебя, свято, Боже, прошу.
1: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Цех по производству моцареллы открыли в филиале ОАО «Молочный мир» в Щучине. Он позволит выпускать новые виды продукции, наращивать объемы и создавать рабочие места. В ассортименте сыр в шариках, упакованный в полимерный лоток массой 300 граммов. Это 30% от общего объема планируемой выработки изделия. Под Минском на территории мемориального комплекса «Курган Славы» откроют кафе, которое стилизовали под 1960-е годы. В прошлом году на территории памятного места завершили большую реконструкцию. Здесь появился сад, а в 2026-м расширили экспозицию военной техники. У общепита будет символичное название «У Кургана». В нем планируют создать атмосферу 1960-х годов, как за счет интерьера, так и за счет кухни того времени. Warner Bros. Потратит около 1 миллиарда долларов на создание мини-города Великобритании для съемок сериала «Гарри Поттер». Это будет не просто съемочная площадка, а полноценный кинокомплекс с дорогами, парковками, школой для актеров, медицинским центром и помещениями для животных, занятых в сериале. К слову, один из культовых объектов франшизы, дом на Тисовой улице, в новой картине будет выглядеть иначе. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 89%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго

хорошую кредите без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе

Это праздник наших дедов, тех, что бились до конца. День великий, день победы, день для каждого бойца. Тех, что мир нам подарили и закончили войну. Что народ освободили, наш и целую страну. Пусть осталось вас немного, но ваш подвиг не забыть. Это стоит дорогого, слезы нам свои не скрыть. Вам безмерно благодарны, мы спасибо говорим. Герои наши, ветераны, вами сильно дорожим. Пожелать хотим здоровья, счастья, долгих-долгих лет. Чтоб согретые любовью жили вы, не зная бед.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Вечерний зефир.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируется восстановить с 22 мая при условии обеспечения безопасного выполнения полетов. На первом этапе маршруты будут организованы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Пассажирам советуют сверяться с актуальным временем накануне поездки. В Беларуси утверждены квоты на беспошлинный ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства. Документ распределяет льготный объем импорта юридическими и физическими лицами. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года, избран Бобруйский район. Также параллельно на всю страну будет запущен веб-прототип. Все желающие смогут протестировать программное обеспечение. В хозяйство Могилевской области передали 55 новых зерноуборочных комбайнов. Ключи от машин получили механизаторы, которым уже в эту уборочную предстоит работать на технике. К слову, обновление парка проходит третий год подряд. Бобруйск с размахом отметил 9 мая. В честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе на Березине прошли торжественные шествия, концерты, выставки военной техники, полевая кухня и многое другое. О том, как прошло торжество, смотрите на Бобр Лайф. В Бобруйске прошло торжественное открытие нового дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Джили» и «Белджи». В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до плюс 13. Влажность 79%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции.

0: Вечерний зефир.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим и медленно тает, помнишь?

Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. И не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала. О том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле? Я просто рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они придут.

предков наших славных. Пришлось за мир в землю лечь. Во всей вселенной нет им равных.

просто жить, но никогда домой он не вернется. Солдат корнями в землю прорастал, за нас, наследников, и за свободу. За родину, за мать он пал, за преданность непобедимому народу. А нам неведомо лицо войны, героям нашим благодарны мы. За жизнь других они пошли на смерть, нам этот мир завещан.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Я никогда не видела войны. Мне никогда смертельный бой не снится. И среди ночной бессонной тишины не вспоминаю я погибших лица. Не знаю я, как страшно на войне, поднявшись во весь рост, идти в атаку. И жить хотеть еще сильней вдвойне. Но за друзей не прятаться, однако. Мне не пришлось в землянке замерзать и по-пластунски километры мерить. Как тяжело товарищей терять. Не знаю я, но хочется мне верить, что никогда нам это не узнать, что будет наша жизнь счастливой. За мир спасенный я хочу сказать солдату белорусскому огромное спасибо.

Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в 2.

Я люблю тебя. Это странно, я знаю, и не

на носилках около сарая, на краю отбитого села. Санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18, это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыханье дыма, вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу. Подожди его, жена, немножко, в 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».

прячется с дочкой во ржи. Доченька милая, светлая ласточка, как же тебя мне спасти? Рядом фашисты, они отступают,

месте сражений березы шумят, и кажется, будто проститься хотят, и плачут они, вспоминая тот бой.

0: Помните, через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
1: Сделано в Беларуси.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
1: Вечерний зефир.

Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Сегодня, предвечернюю порою, я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по полям людьми они брели. Они летят, совершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.

0: Зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошее встанут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты, и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, закаленным, утомленным. Слава павшим и живым, от души спасибо им.
1: Сделано в Беларуси.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях, и в полудреме любовь на распутье на ветхом балконе говорят.